Ну, я слышу, что мы остановились у нас это уже морг на трав, что ли? Наверное, existia ale local. Или морг синема паса, атахан морг сире, она ферка и фатфатин и атахан морг сире, парад на лимар. А, for example, бахморка, айханака, одолуга, дьотаханка, Белуга, Атахан Морукса Селук Невемата, Ударлавост. Не то веле, Пая Мунту Камару Бе, и после того, как Морус Невемат Афетаду. И дома, как сон, да. И да посидяре, Пау Адилус,